Тере циганю, як цигань, хустель неким панув тамо. Рейд. Зокопьо на хеге дигур, кень береге на зор цамо. Рейд. Усота смит рейд.